0: 25 года. Однако выборы нового состава несколько раз отменялись судами из-за несоответствия местных нормативных актов национальному законодательству. Новая дата выборов назначена на 15 ноября 2026 года. Министр энергетики Дарин Джунгиету проверил готовность по станции в Кишинеу к следующему этапу запуска линии электропередачи Волконешт-Кишинеу. На этой неделе вся линия будет подключена к напряжению. Ранее специалисты успешно протестировали первые 100 километров ЛЭП, проверив ее работоспособность. Проект предусматривает строительство линии напряжением 400 кВт и модернизацию подстанций. Новая инфраструктура позволит Молдове получать электроэнергию из европейских источников и снизить зависимость от поставок с востока. Запуск линии запланирован на конец августа этого года. Разработанная в Кишинеу платформа искусственного интеллекта FineGuide уже используется более чем 500 компаниями в Молдове, Румынии, странах Евросоюза и США. Система работает как цифровой помощник для бизнеса, отвечает клиентам менее чем за 2 секунды, поддерживает более 30 языков и помогает автоматизировать продажи и обслуживание. По словам разработчика Ливию Мавтуляк, искусственный интеллект не заменяет сотрудников, а повышает эффективность их работы. Платформа может отвечать на вопросы клиентов, принимать звонки и передавать сложные обращения специалистов. Создатели FineGuide считают, что у молдавских IT-проектов есть потенциал выйти на международный рынок. Индия намерена расширить образовательное сотрудничество с Молдовой. Президент Индии Драупади Мурму заявила в Кишинеу, что количество мест на специализированных курсах и стипендий для молдавских специалистов будет увеличено в 2 раза. Она также пригласила дипломатов из Молдовы участвовать в программах по искусственному интеллекту и кибердипломатии. По словам Мурму, образование и развитие профессионального потенциала остаются важными направлениями сотрудничества 2 стран. Президент Индии также предложила Молдове присоединиться к международным инициативам в сфере устойчивой инфраструктуры. Инфраструктуры и биотоплива и пригласила Майю Санду посетить Индию. За выходные в Молдове зарегистрирован новый случай телефонного мошенничества. О еще 10 подобных преступлениях, совершенных ранее, потерпевшие сообщили только сейчас. Общий ущерб превысил 2 миллиона леев. Самая крупная сумма, потерянная одной жертвой, составила почти 363 тысячи леев. В полиции отмечают, что мошенники использовали разные схемы. Одних люди убеждали передать наличные, других – перевести деньги через банк или оформить кредиты. Правоохранители напоминают – не сообщайте личные данные и не передавайте деньги незнакомцам по телефону. При подозрении на мошенничество необходимо сразу обращаться в полицию. 2 жителей Белц получили тюремные сроки за кражу из частного дома в городе Кодру. Общая сумма похищенного имущества превысила 412 тысяч леев. По данным суда, в августе 2022 года молодые люди заранее спланировали преступление. Один из них наблюдал за обстановкой, второй проник в дом через окно и примерно за 10 минут украл деньги, ювелирные изделия и ноутбук. 22-летний обвиняемый получил 5 лет лишения свободы. Его 24-летний сообщник, ранее неоднократно судимый, приговорен к 15 годам заключения. Суд также обязал их возместить причиненный ущерб. В центре Кишинева произошло ДТП с участием 2 легковых автомобилей. В результате столкновения водитель одного из них был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Водителю другого автомобиля помощь оказали на месте. Полиция документирует обстоятельства аварии и устанавливает причины произошедшего. И о погоде. В стране продолжает действовать желтый код опасности в связи с атмосферной нестабильностью. По данным Государственной гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. Ночью местами преимущественно в центральных и южных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем осадков почти не ожидается. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. При грозах возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит от 15 до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 27-32. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаци Радио Молдова.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Назначенный кандидат в премьер-министры Василий Тофан сегодня запросит у парламента вотум доверия своему кабинету министров. Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрит в пятницу 24 июля запрос Энергокома о повышении тарифа на газ на 45%. На этой неделе будет введена в эксплуатацию вся линия электропередачи Вулканеж-Кишинев. США атакует Иран 10-е сутки подряд. Подробности в выпуске. Назначенный кандидат в премьер-министры Василий Тофан сегодня запросит у парламента вотум доверия своему кабинету министров. Тофан представит депутатам план управления под названием

из 90 образцовых школ. Напомним, что 11 июля президент Майя Санду выдвинула Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра после отставки с поста Александру Мунтяну. Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрит в пятницу 24 июля заявку компании «Энергоком» на повышение регулируемого тарифа на природный газ на 45,2%. Вопрос уже включен в повестку заседания регулятора. «Энергоком» предлагает повысить регулируемую цену на природный газ для бытовых потребителей с 14 леев 42 банов до 20 леев 93 банов за кубометр с НДС. Компания объясняет необходимость пересмотра тарифов увеличением стоимости закупки природного газа на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и высокой волатильности международных энергетических рынков. По данным «Энергоком», сложившаяся ситуация привела к образованию тарифного дефицита примерно в 106 миллионов леев. Окончательное решение по запросу будет принято на РЭ на заседании 24 июля. Назначенный кандидат в министры здравоохранения Александр Гаснаш поддерживает сохранение текущей ставки НДС на лекарства на уровне 8% или даже ее снижение до нуля до тех пор, пока не будет проведен анализ экономических и социальных последствий возможного изменения. Это заявление прозвучало после споров относительно увеличения НДС на лекарства на 20% до 20% в следующем году. Предложение о повышении НДС на лекарства ранее подверглось критике со стороны исполняющего обязанности министра здравоохранения Эмиля Чивана, который предупредил, что эта мера может привести к повышению цен на лекарства и негативно повлияет на всю систему здравоохранения. Позже власти решили приостановить применение этого изменения. На этой неделе будет введена в эксплуатацию вся линия электропередачи Вулканежский-Шенев напряжением в 400 кВт. Эта операция является последней крупной проверкой перед вводом в эксплуатацию, запланированным на конец августа, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики. Ввод в эксплуатацию до Кишиневской станции впервые соединит три компонента – южную станцию, линию и центральную станцию – и откроет путь для комплексных испытаний всей инфраструктуры. Линия протяженностью 150 километров соединяет Вулканежскую и Кишиневской станции, обладая пропускной способностью, достаточной для обеспечения более 50% потребления электроэнергии страны в пиковые периоды. Почти 3000 домохозяйств и около 100 потребителей, не являющихся домохозяйствами в Кишиневе и Бубуеч, временно останутся без природного газа. Компания «Энергоком» заявляет, что отключение поставок необходимо для проведения ремонтных работ в газораспределительной сети. Подача газа будет возобновлена после завершения работ, но не позднее 17.00 24 июля. Список адресов приводится на сайте «Энергокома». Спрос на поступление в столичные лицеи значительно превышает предложение. На 2026-2027 учебный год был объявлен конкурс на 5822 места, но уже подано почти 8000 заявок. Результаты вступительного конкурса на первый этап будут объявлены на следующей неделе. Зачисление будет осуществляться на основе средних оценок, полученных в гимназии, и количества свободных мест. Уточним, что в онлайн-заявке можно указывать три варианта выбора лицея. Те, кто не прошел отбор, смогут принять участие во втором туре, который состоится в первые две недели августа. Молодые люди, желающие освоить профессию или получить техническое образование, могут подавать заявки в профессиональные училища страны. В этом году в 79 учебных заведениях доступно более 12 тысяч бюджетных мест, в том числе почти 3 тысячи мест на дуальное образование. Кандидаты могут выбирать из 13 центров передового опыта, 34 колледжей, интегрированного центра подготовки сотрудников правоохранительных органов и 31 профессионального училища. Сегодня в Одессе траур. Число жертв вчерашнего российского теракта возросло до 8. Трое погибли, сообщает Укринформ. По словам главы Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, двое госпитализированы, еще шестеро получают амбулаторную медицинскую помощь. 21 июля в Одессе объявлен днем траура по погибшим в результате вчерашнего российского теракта. Кроме того, в Сумах из-за удара Российской Федерации возник масштабный пожар. В торговом центре одно из попаданий случилось возле дома, а другое привело к масштабному пожару в торговом центре. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм-канал главы Сумской ОВА

0: Олега Григорова. По его словам, в результате удара реактивным дроном у многоэтажки в Сумах пострадали двое взрослых и четверо детей. В больницах медицинскую помощь оказывают раненым 8-летнему мальчику и 16-летней девушке. Повреждения не тяжелые, другим пострадавшим была оказана помощь без госпитализации, говорится в сообщении. Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Украине нового кредитного транша в размере 690 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК Украины со ссылкой на сайт МВФ. Согласно заявлению, Совет завершил обзор сделки с Украиной о предоставлении финансирования на 4 года, что позволило немедленно выделить стране деньги. Результаты Украины в рамках программы в целом удовлетворительны. Все количественные критерии эффективности на конец марта были выполнены, хотя реализация некоторых структурных реформ была отложена, говорится в заявлении МВФ. Глава ФБР планирует осенью посетить Россию, пишет «Политика». Последний раз визит главы ФБР США в Россию состоялся в 2013 году. Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель планирует осенью совершить визит в Россию. Если поездка состоится, она станет первой для действующего главы американского правоохранительного ведомства за более чем 10 лет. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на источники «Политику». По информации двух собеседников издания, знакомых с подготовкой поездки, Патель предварительно должен посетить Москву и Санкт-Петербург 14-15 октября. В то же время в «Политика» отмечают, что график еще может измениться. Ожидается, что американского чиновника будет принимать российское ФСБ. Пока неизвестно, предусмотрена ли встреча Пателя с российским президентом Владимиром Путиным или другими чиновниками Кремля. Также не раскрывается повестка возможных переговоров. США атакуют Иран 10-е сутки подряд. О новой волне атак против Ирана объявили в Центком. Целями стали системы ПВО и площадки для запуска ракет и дронов. Эти удары призваны еще больше ослабить военный потенциал Ирана, используемый для нападений на суда гражданского флота в Ормузском проливе, указали американские военные в соцсети X. Ранее Тегеран нанес удары по странам, в которых расположены американские военные базы. Иран 20 июля вновь нанес удары в регионе Персидского залива в ответ на предыдущую ночную атаку США. США вводят пошлины на товары из Канады – вино, цемент и клюшки. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады, в ответ на то, что он назвал несправедливым отношением Канады к американским товарам, таким как автомобили, молочная продукция и алкоголь. И о погоде. Сегодня пасмурная погода, без осадков, ветер северо-западный, умеренная температура воздуха. Днем по стране составит плюс 27, плюс 32 градуса, в столице плюс 30. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 14, плюс 19, в столице ночью плюс 17. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Ритм зилей.

0: покинуть судно, а США нанесли новые авиаудары по иранским объектам. Из-за эскалации движение судов через пролив практически остановилось. Цены на нефть Brent приблизились к $90 за баррель. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 50% на ряд канадских товаров. Новые тарифы, которые вступят в силу 19 августа, коснутся, среди прочего, хоккейного инвентаря, вина, сыра, цемента, мебели и одежды. В Белом доме объяснили решение ответом на, как заявили власти США, дискриминацию американских товаров в канадском рынке. При этом пошлины не распространяются на энергоресурсы, калийные удобрения, рыбу и некоторые стратегические материалы. Канада назвала решение разочаровывающим и призвала использовать 30 дней до вступления тарифа в силу для достижения соглашения в рамках переговоров. Правительство Великобритании отменяет НДС на электроэнергию для домохозяйств в следующую зиму. Решение объявил новый премьер-министр Энди Бёрнем. Это первая мера его кабинета, направленная на поддержку покупательной способности населения. С 1 октября отмена налога позволит средней семье сэкономить около 45 фунтов стерлингов или примерно 53 евро в год. Мера обойдется бюджету примерно в 1 миллиард евро и будет профинансирована за счет отказа от проекта цифровых удостоверений личности. Ранее эта инициатива вызвала серьезные споры в обществе. Возле знаменитого Акрополя в Афинах мужчина напал с ножом на двух туристов. Пострадали мужчина и женщина. Оба имеют греко-американское гражданство. Нападавший задержан, пострадавшие доставлены в больницу. По данным полиции, у подозреваемого могут быть психические проблемы. Акрополь остается одной из главных туристических достопримечательностей Греции. В прошлом году его посетили около 4 миллионов 600 тысяч человек. Японские жуки атаковали виноградники на севере Италии. Вредители большими группами уничтожают листья растений и могут снизить урожайность винограда. Хрущик японский появился в Европе в 2014 году, а сейчас активно распространяется в Италии, Швейцарии и Германии. Жук способен поражать более 300 видов растений. Виноделы опасаются, что из-за повреждения листьев виноград может не успеть созреть, что приведет к серьезным потерям урожая. Специалисты продолжают оценивать масштабы угрозы для сельского хозяйства. И о погоде. Действует желтый код опасности в связи с риском возникновения пожаров. По данным Государственной гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. В центральных и южных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Ночью температура составит от 13 до 18 градусов. Днем воздух прогреется от 18 до 21 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Ediție specială.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă. Veronica Scorpan sunt și vă reamintesc că Radio Moldova transmite la această oră în direct lucrările din plenul Parlamentului, unde premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală și programul de guvernare intitulat Economie Europeană, Stat Eficient, care pune accent pe dezvoltarea unei economii moderne, apropiate de standardele europene, pe eficientizarea instituțiilor statului și pe crearea unui mediu de afaceri competitiv. Totodată, integrarea europeană este prezentată drept principalul catalizator al dezvoltării și reintegrării Republicii Moldova. La această oră continuă sesiunea de întrebări și răspunsuri dintre deputați și premierul desemnat. Ne întoarcem în sala de ședințe a Parlamentului pentru a urmări în direct desfășurarea lucrărilor.
3: Mult prea multe ruine în Chișinău, de exemplu, și în alte orașe, spații subutilizate, spații date în chirii la tot felul de firme apropiate și așa mai departe. În același timp, eu înțeleg foarte bine, oamenii nu au încredere în privatizare, oamenii deodată sar și o spună că, uite, aiștia vor să vândă tot ce mai rămas. Eu înțeleg reacția asta. De asta, o metodă practică, cum cred eu, trebuie să abordăm asta. Trebuie să alegem câteva obiecte pilot, da? Să le arătăm și spunem cu oameni buni, uite-te, e ca ruina asta care stă aici de 35 de ani și o să mai stea încă 35 de ani dacă o lăsăm la APP, ea nu face bine la nimeni. Că acolo stau oameni care se droghează, ea urțește Chișinău și cel mai important, adică nu-i un spațiu care poate fi readus în circuitul productiv economic. E ca trebuie să luăm ruina asta, să o fotografiem, să o arătăm la toată lumea și spunem, uite, e ca ruina asta ne aparține nouă, poporului Republicii Moldova. Ruina asta

0: publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Депутаты от оппозиции раскритиковали программу правительства и состав нового кабинета министров, представленные кандидатом на пост премьер-министра Василием Тофаном. Бюджетно-налоговая реформа в Молдове не будет отменена, а будет доработана и вновь вынесена на общественные консультации. Посол Молдовы в России Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел России. Детали в выпуске. Депутаты аплодировали заявлению премьер-министра, выдвинутого на должность Василия Тофана, который заявил, что государственное имущество больше не должно превращаться в руины под управлением властей. Он выступил за прозрачную продажу неиспользуемых государственных зданий через публичные аукционы, чтобы пополнить бюджет. Тофан подчеркнул, что перед приватизацией должна быть четкая методология, определяющая, какие объекты необходимо сохранить, использовать повторно или передать в частную собственность. Депутаты от оппозиции раскритиковали программу правительства и состав нового кабинета министров, представленные кандидатом на пост премьер-министра Василием Тофаном. Во время парламентских дебатов представители оппозиции заявили, что правительство практически не изменилось, а предложенные темпы экономического роста слишком низкие. Также они указали на отсутствие конкретных мер по развитию сельского хозяйства и борьбе с организованной преступностью. В ответ Василий Тофан заявил, что программа основана на реальных возможностях страны, а ее главными приоритетами являются восстановление экономики, привлечение инвестиций, в том числе со стороны диаспоры, и повышение эффективности государственного управления. Он также высказался за ужесточение наказаний за наркоторговлю и отметил, что считает районный уровень местного управления избыточным для Молдовы. Кандидат на пост премьера находится в парламенте уже более 9 часов, отвечая на вопросы депутатов перед голосованием по утверждению нового правительства. Правительство Василия Тофана намерено превратить дипломатию Молдовы в инструмент ускорения евроинтеграции, привлечения инвестиций и укрепления национальной безопасности. Это предусмотрено программой управления «Европейская экономика. Эффективное государство», представленной в парламенте. Документ также предусматривает модернизацию национальной армии, развитие систем противовоздушной и противодронной обороны, укрепление сотрудничества с Евросоюзом и НАТО, а также реформу военного резерва. Политолог из Бухареста Кристиан Пырвулеску считает программу последовательной и профессиональной, однако отмечает, что некоторые цели, включающие получение поддержки всех стран ЕС для вступления Молдовы, зависят не только от Кишинева, но и от внешних политических факторов. Бюджетно-налоговая реформа в Молдове не будет отменена, а будет доработана и вновь вынесена на общественные консультации. Об этом заявила кандидат на пост министра финансов Виктория Белоус. По ее словам, главной задачей остается обеспечение финансовой стабильности страны. При этом из новой налоговой политики исключат так называемый налог на свадьбы и повышение НДС на лекарства. Виктория Белоус также сообщила, что власти намерены усилить сбор налоговой задолженности, пересмотреть отдельные налоги и отменить налоговые льготы, которые, по оценке правительства, уже выполнили свою задачу. Посол Молдовы в России Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел России. Российская сторона выразила официальный протест, обвинив Кишинев в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. В Москве заявили, что 19 июля в Кишинев полиция остановила автобус российского посольства и сняла дипломатические номерные знаки, а также пожаловались на 4-часовую задержку сотрудников дипмиссии на КПП Лиучень. В ответ Министерство иностранных дел Молдовы подчеркнуло, что все действия в отношении дипломатических представительств осуществляются в строгом соответствии с Венской конвенцией, национальным законодательством и принципом взаимности в дипломатических отношениях. 1 августа в Молдове вырастет стоимость бензина и дизельного топлива. Национальное агентство по регулированию в энергетике увеличило специальную торговую надбавку на 48 банов за литр. Теперь надбавка составит 4 лея 30 банов для бензина и 4 лея 32 бана для дизеля. Дополнительные средства направят на создание стратегических запасов нефтепродуктов. Согласно законодательству, Молдова должна сформировать резервы топлива минимум на 61 день внутреннего потребления. Создание запасов будет проходить поэтапно до 2034 года. Дизельное топливо в Молдове впервые превысило отметку в 29 леев за литр. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, со среды дизель подорожает на 48 банов и будет стоить 29 леев и 1 бан. Бензин также станет дороже на 22 бана, до 29 леев 41 бана за литр. С начала июля дизель подорожал более чем на 4 лея, а бензин почти на 2 лея. В НРЭ заявляют, что дефицита топлива в стране нет. Запасов дизеля хватит примерно на 8 дней, бензина на 18 дней. Рост цен связывают с международными котировками нефти и ситуацией на Ближнем Востоке. Компания «Энергоком» начала закупки природного газа для отопительного сезона 2026-2027 годов. Уже проведены 5 тендеров по выбору поставщиков. Часть необходимых объемов законтрактована. Планируется приобрести до 276 тысяч мегаватт-часов газа на период с октября по декабрь, до 210 тысяч на первые месяцы 2027 года, а также до 365 тысяч мегаватт-часов на весь газовый год. В компании отмечают, что закупки проходят поэтапно. Это позволяет сравнивать предложение рынка и выбирать наиболее выгодные условия. Полностью завершить формирование запасов планируют до конца октября. Министерство культуры Молдовы выделило 10 миллионов леев на мероприятие ко Дню независимости. Средства предназначены для организации праздника, оплаты артистов, оформления сцены, звукового и сетевого оборудования, логистики и продвижения. Программа мероприятий и список участников пока не утверждены. Известно, что в этом году праздник будет посвящен исключительно местным артистам. Точные расходы станут известны после завершения закупочных процедур. В прошлом году на мероприятие ко Дню независимости было потрачено около 6 миллионов леев. Более 300 старшеклассников помогли выпускникам гимназии подготовиться к национальному экзамену по математике в рамках кампании «Математика от равного к равному». На протяжении 11 недель волонтеры провели свыше 3000 часов наставничества, а созданные ими учебные материалы собрали более миллиона просмотров. По данным властей, поддержка со стороны сверстников помогает не только улучшить результаты, но и повысить уверенность учеников. В этом году экзамен по математике в гимназиях сдали почти 77% выпускников. Европейская прокуратура провела 7 обысков в Румынии в рамках расследования возможного мошенничества при закупках медицинского оборудования. Речь идет о проекте стоимостью 4 миллиона евро, финансируемом из средств Фонда восстановления и устойчивости ЕС. Оборудование предназначалось для снижения риска внутрибольничных инфекций. По данным следствия, стоимость проекта могла быть искусственно завышена, а часть коммерческих предложений, использованных для обоснования бюджета, могла быть недостоверной. Расследование продолжается. В Венгрии проходят обыски в дата-центре, где размещены серверы партии Фидес, бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Самой партии заявили, что считают действия властей политически мотивированными и назвали их новым уровнем тирании. Новый премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что узнал об обысках из заявления Фидес. После победы на выборах он пообещал реформировать государственный институт и усилить борьбу с коррупцией. В свою очередь Фидес обвиняет новое руководство страны в авторитарных методах управления. Паром и грузовое судно столкнулись во вторник утром у берегов острова Крит. На кадрах, снятых после инцидента, видны серьезные повреждения корпуса обоих судов, сообщает DPA. В результате аварии, произошедшей недалеко от порта Ханья на северном побережье острова, никто не пострадал. Паром перевозил 100 пассажиров, 32 легковых автомобиля, 95 грузовиков и следовал в направлении Пирея, согласно предварительной информации. Из-за силы удара некоторые автомобили, находившиеся в трюме парома, столкнулись между собой и получили повреждения. Власти сообщили, что авария привела к значительным деформациям как носовой части парома, так и района капитанского мостика грузового судна. Однако загрязнение морской среды не произошло. Причины столкновения будут установлены в ходе расследования. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 50% на ряд канадских товаров. Новые тарифы, которые вступят в силу 19 августа, коснутся, среди прочего, хоккейного инвентаря, вина, сыра, цемента, мебели и одежды. В Белом доме объяснили решение ответом на, как заявили власти США, дискриминацию американских товаров на канадском рынке. При этом пошлины не распространятся на энергоресурсы, колейные удобрения, рыбу и некоторые стратегические материалы. Канада назвала решение разочаровывающим и призвала использовать 30 дней до вступления тарифа в силу для достижения соглашения в рамках переговоров. Правительство Великобритании отменяет НДС на электроэнергию для домохозяйств в следующую зиму. Решение объявил новый премьер-министр Энди Бёрнем. Это первая его мера кабинета, направленная на поддержку покупательной способности населения. И о погоде. В стране действует желтый код опасности в связи с риском возникновения пожаров. По данным Государственной гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. В центральных и южных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 13 до 18 градусов. Днем воздух прогреется от 18 до 21 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova. Promo.
2: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.

В эфире «Радио Молдова», программа «Мост». Меня зовут Алина Грабаровская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. Сегодня продолжим тему спорта. В период жары фитнес-тренер Анна Симакони расскажет, почему важно не забрасывать физическую активность и как правильно составить рацион. От ларинголога Анастасия Тодосова расскажет о слухе. Узнаем, когда дети начинают понимать, что они слышат. Можно ли выявить проблему у младенцев и существуют ли способы сохранить слух как можно дольше в рубрике.

0: Физическая активность во время жары. Вещь кажется очень сложная, но необходимая, говорят специалисты, как не забросить занятия в фитнес-зале или просто дома, когда вам жарко, как правильно составить свой рацион питания, от каких продуктов ни в коем случае нельзя отказываться, даже если очень хочется. И во всем об этом мы снова поговорили с фитнес-тренером Анной Симакони.
1: Когда мы говорим о спорте, мы в первую очередь имеем в виду заботу о своем здоровье. А у заботы нет зимы, осени или весны, или лета. Мы должны заботиться о своем здоровье круглый год. Поэтому нужно заниматься обязательно спортом и летом в том числе. Конечно, нужно обратить внимание, что чаще всего люди отказываются от физической нагрузки в период жары. Как только наступают наши молдавские жаркие дни, то есть это плюс 30, плюс 35, люди реже начинают посещать спортзал или практиковать какую-то активность, даже прогулку. Люди стараются отменить или отложить на другой день. И, в принципе, это правильно. Если вы в гармонии со своим телом и занимаетесь спортом круглый год и понимаете, что жаркая погода может как-то отрицательно повлиять на вашу тренировку, то, конечно, ее можно отложить. Но это не говорит о том, что нужно полностью отказаться от спорта в период жары. Для того, чтобы все-таки не потерять вкус тренировки, я вот тут открою такую вот тайну небольшую, что детренированность начинается уже на пятый день отсутствия физической нагрузки. То есть почему мы тренируемся? Потому что мы хотим, чтобы наше тело правильно насыщалось кислородом, чтобы наши сердечные ритмы были правильные, чтобы наше сердечко работало правильно. Это мы сейчас говорим не только о кардионагрузках, но и о прогулках и о работе с отягощениями. То есть любой спорт подразумевает, что у нас работает в первую очередь сердце и наш организм, стимулирует гормоны, необходимые для того, чтобы реализовывать эти действия. Ну и, конечно, мы насыщаемся правильно кислородом, что необходимо. В наш

В наше время очень модно говорить о том, что такое молодость. Вот всех пытаются продлить молодость, а молодость — это вот вышеперечисленное. Это здоровое сердце, это правильно насыщаться кислородом, это вести активный образ жизни. Мы исключаем сейчас момент, что если вы занимаетесь спортом, вы должны обязательно участвовать в каких-то соревнованиях. Просто повышать ежедневно свою активность — это уже говорит о том, что вы сделали вклад в свою молодость. Поэтому практикуйте и дальше спорт. Не отказывайтесь от спорта в жаркий период. Вы можете, как я и сказала, что вы можете отложить тренировку на другой день или пересмотреть ваш тренировочный план. Допустим, начать тренироваться рано утром, тогда, когда погода позволяет вам делать пробежку, прогулку, йога, комфортные какие-то пробежки, может быть, с собакой. Или же выбрать комфортный спортивный зал, оснащенный кондиционером, для того, чтобы вы могли себе позволить выполнить упражнения с отягощениями, для того, чтобы вы могли использовать кардиотренажер. У каждого есть свой любимый, кто-то занимается ходьбой, кому-то по душе велосипед, кто-то любит лестницы. Любая физическая нагрузка всегда идет вам во благо. Такой факт, как отеки, может появиться по очень-очень разным причинам. Если вы обратили внимание, что вы часто отекаете, вы должны обратить внимание в первую очередь на количество жидкости, которую вы употребляете. Должно быть оптимальным. Перепивать воду – это тоже плохо. То есть 6-7 литров воды выпивать нет необходимости. Проследите за тем, сколько воды вы выпили перед сном. Выпивать слишком много воды перед сном тоже нехорошо, потому что это может быть причиной отека. И еще один момент для людей, которые тоже обращают внимание, что они часто отекают. Не пренебрегайте походом к врачу, вначале к семейному. Он рассмотрит вашу жалобу и направит вас дальше к специалистам. Например, это может быть кардиолог, который обратит внимание на какие-то моменты здоровья, с которыми нужно решать вопрос. И тут дело не в спорте, и тут дело не в жаре, и тут дело не в ваших приемах пищи, потому что есть тоже мнение, что соленая еда может давать отеки. Иногда причина кроется в каких-то серьезных вещах, которые должен решать только врач-специалист. В современном спорте мы стараемся как можно чаще отказываться от слова «мотивация» в спорте и как можно чаще использовать слово «дисциплина», потому что мотивация — это, так сказать, очень ненадолго ее хватает, то есть мотивация пропадает через 2-3 недели. Даже тот, кто обещает, что каждое утро будет бегать, он бегает какое-то количество дней, и после этого он просто демотивирован или находит сам отмазки для себя, чтобы этого не делать. Хотя он сам же себя пытается к этому приблизить, к этому активному образу жизни. Мы любим говорить о том, что есть дисциплина. А дисциплина появляется тогда, когда у человека есть четкое понимание, что он это делает не для кого-то. Он это делает не для того, чтобы хорошо выглядеть на пляже, потому что через 2 недели едет на море, а четко понимает, что это вклад в здоровье, а ничего дороже и важнее, чем здоровье, у нас нет. Поэтому мы должны искать вдохновение на дисциплину, расставлять приоритеты в пользу своего здоровья, искать единомышленников, это тоже немаловажно. Потому что тот человек, который не практиковал спорт, ему очень сложно влиться в этот ритм. Это уже говорит о том, что его график дня меняется, потому что нужно считаться с тем, что ты идешь на тренировку, что ты подготовил какую-то сумку для тренировки, что у тебя после тренировки тоже есть дисциплина правильного приема пищи, что у тебя есть дисциплина потребления воды, что у тебя есть дисциплина организовать какие-то свои бытовые вопросы, синхронизируя это с твоим хобби, которое должно перерасти в образ жизни. Поэтому вот такие вот у меня рекомендации. Во-первых, понять, как себя дисциплинировать? Это раз. Два. Найти и единомышленника, который будет это делать вместе с вами. Если это кто-то более опытный в этом деле, будет замечательно. И три. Легче всего просто нанять тренера, который научит вас дисциплине, научит вас правильно распорядиться вашим временем для тренировки. Потому что если тренировка всегда однообразна, то, конечно, она может приедаться. Если у вас есть возможность постоянно менять тренировки, тогда у вас будет интерес. Понимаете? Но еще вот этот момент дисциплины, вот в-четвертых, нужно ждать первых результатов. Ничего так не дисциплинирует, ну, я скажу про своих подопечных, когда появились первые результаты, первые изменения по форме, у человека больше дисциплины. Ну, кто-то просто называет это мотивацией. Но это не мотивация, это дисциплина. То есть человек понял, что он сколько потрудился в зале,
постарался правильно питаться, постарался уделить время себе. Потом он увидел это отражение в зеркале. Как хорошо сидит одежда, как он хорошо себя чувствует, как его нервная система реагирует абсолютно более устойчиво к стрессам, и уже думает, какой я молодец, нужно продолжать в том же духе, моя дисциплина дала мне приятный результат, на этом останавливаться не хочу, хочу двигаться дальше. Вот так вот нужно. Нужно двигаться обязательно в направлении своей цели и в направлении своего здоровья. Это просто, я считаю, что это залог хорошего самочувствия и замечательного настроения, потому что ничего вам не поднимет так настроение, как продуктивная тренировка. Немного поговорим о питании, то, что касается лета. Лето нас балуют свежими овощами и свежими фруктами, и я всех призываю покупать свежие овощи и свежие фрукты. Оставить варианты замороженных фруктов и овощей на зиму. Стараться есть все, что сезонное. Несмотря на то, что есть огромное количество модных диет, которые говорят о том, что там не ешьте фрукты или там откажитесь от красных овощей, нет ничего лучше, чем есть то, что растет в сезон. Вы не сможете объесться, я извиняюсь, таким образом, чтобы это прям повлияло сильно на ваш лишний вес, если у вас есть лишний вес. В пределах 200 грамм вы можете себе позволить фрукты, любые ягоды. Если уж вы даже находитесь на дефиците калорий, обязательно включайте в свой рацион фрукты и ягоды. Про овощи я считаю, что это абсолютно всем понятная вещь, что мы должны есть обязательно овощи, особенно когда мы едим мясо или рыбу, потому что это помогает нам усваивать правильно белки. Я тут тоже захожу немножечко вперед с белками, потому что что важно и зимой, и летом, это оптимизировать наши приемы пищи белком. Это значит, что утром обязательно нужно включить белки. Это может быть омлет, это может быть вареное яйцо, ну хотя бы два. Это для тех, кто любит молочку, это может быть порция творога, опять же, с какими-то ягодами и фруктами. На обед, пожалуйста, кусок мяса, кусок рыбы, обязательно гарнир. На ужин обязательно перед сном белка и овощи. Для тех, кто особенно хотят, так сказать, оптимизировать опять же свой вес, давайте мы оставим тяжелые, более тяжелые приемы пищи на обед и на завтрак, на ужин давайте легче ужинать, но опять же не забывать про белок. Вот это важно, и это то, что должно быть в рационе и зимой, и летом. Потому что белок — это то, из чего мы состоим. Это наши кирпичики для здоровых мышц, для здоровой кожи, для здоровых органов. И нужно никогда об этом не забывать. То есть сидеть на одних овощах. Ни в коем случае не хочу обидеть как-то вегетарианцев. Они используют растительный белок. Но для тех, кто едят мясо и рыбу, пожалуйста, не исключайте в летний сезон мясо и рыбу из своего рациона. Мы наблюдаем в интернете тенденцию разных диет. Отчасти меня как тренера это расстраивает, потому что нужно понимать, кому, для чего и когда это надо. Сидеть на одной воде, то есть принципы голодания, когда человек не ест ничего определенное количество дней, это не про спорт. Это не про спорт, это обязательно нужно делать с рекомендацией врача или иметь ассистента какого-то, который сможет отслеживать ваше здоровье. До этого обязательно проходить чекапы, которые проверят, а можете ли вы себе позволить голодать, потому что иногда человек не знает о своих болезнях, не знает о том, что у него, да, например, понижен гемоглобин, он начинает голодать, его гемоглобин еще ниже падает, и вследствие мы получаем осложнение различной степени, голодание прерывается очень резко, и человек оказывается на больничной койке под капельницей. Так делать не нужно. Если мы говорим про людей, которые практикуют спорт, то у человека, который занимается круглый год, уже выработан какой-то принцип питания. От чего прошу отказаться? У всех и сразу. От перекусов. У нас должны быть нормальные, полноценные 3 приема пищи, например, с интервалом между приемами пищи 4-5 часов. Не бойтесь этого времени. Если у вас нет проблем с желудком, у вас нет проблем с панкреатитом, у вас нет проблем другого характера, которые могут вас заставить есть чаще. Если вы здоровый человек, и вы хотите питаться правильно, выдерживайте паузу,
между приемами пищи. Второй момент. Часто летом люди любят на прогулках выпить кофе. И обычно это не кофе, а это кофейный напиток. И это глобальная ошибка для тех, кто хотят улучшить качество своего тела. Это или похудение, или набор мышечной массы. Кофе само по себе считается кофе, только если это эспрессо или американо. Если мы говорим о кофейном напитке, куда мы кладем сироп, сливки, молоко, извините, это не кофе, это полноценный считается прием пищи, он дает скачок инсулина. После такого кофе вам может захотеться есть, он не несет какой-то глобальной вам пользы, то есть белка там мало. Кофеин, который вы примете, тоже, ну, скажем, это капля в море, если мы говорим о кофеине как о жиросжигателе. То есть это бесполезный коктейль. И нужно понимать, что это уже считается приемом пищи, потому что любой перекус, любой, не знаю, попытка у кого-то что-то даже что-то попробовать, вот, например, вы говорите, я ничего не съела, но я, ребенок не доел печеньку, я ее доела. Это дало скачок инсулина, это считается приемом пищи. Все. Выдерживать эти интервалы 4-5 часов не страшно для человека, у которого нет никаких других вопросов по здоровью. Насчет воды я уже говорила, что нужно... То есть такая теория, сейчас это громко обсуждается, что на самом деле организм насыщается жидкостью из фруктов, также и овощей. Но до этого часто говорилось, что мы считаем, сколько воды требует наш организм, это 30 мл на килограмм тела. То есть несложно каждому из нас посчитать оптимальные литры для нас, то есть чтобы не перепивать воды. Во время тренировки насчет того, как пить воду. Опять же, до сих пор говорилось о том, что нужно там пить, хочешь, не хочешь, ты себя там заставляешь. Современный фитнес говорит о том, что не хочешь пить, не пей. В зависимости от того, какой спорт ты практикуешь. Потому что если ты занимаешься бегом, и ты напился воды. То есть вероятность того, что ты уже далеко и долго не побежишь, потому что тяжесть от воды в желудке не даст тебе проявить себя на дистанции. Если мы говорим о работе с отягощениями, то такая же история. В работе с отягощениями мы всегда заботимся о внутрибрюшном давлении. То есть во время выполнения упражнений у нас должно быть синхронизированное дыхание с движением, которое мы выполняем. И если мы слишком много воды выпили, это препятствует нашей технике. Поэтому, конечно, наверное, лучший совет насчет воды – это проснуться утром и выпить стакан воды. Но как вы дальше будете пить воду в течение дня, зависит только от того, насколько она вам сильно нужна. Посчитать ваш минимум и не уходить за этот минимум, хотелось бы. Но в то же время иметь представление о том, что слишком много воды, это тоже плохо. Как я уже ранее говорила, любая активность будет вам в плюс. Поэтому если у вас есть возможность выезжать с родными или с друзьями на отдых, берите с собой мяч, берите с собой бадминтон, берите с собой диск для метания. Любая активность будет в плюс. И на самом деле какие-то активные игры очень объединяют. Ищите возможность больше двигаться. У нас сейчас в Кишиневе такое огромное количество разных спортклубов. И этого спорта настолько много, и он такой разный, и есть очень красивый. То есть спорт, который на самом деле может удовлетворить любые потребности, уже в зависимости от вашей цели, конечно. Но если мы просто говорим о том, что движение — это жизнь, двигайтесь. Двигайтесь при любой возможности. Погода сейчас замечательная, особенно вечером. Вот окей, в обед сейчас тяжело заниматься какой-то активностью, потому что солнце печет, и не все переносят жару легко. Но вечером, если есть возможность, взяла мужа, подругу, детей и пошла себе гулять. То есть на самом деле бытовая вот такая активность, про которую говорят 10 тысяч шагов, это такая средняя активность, к которой мы должны стремиться. Сидячий образ жизни, который сейчас везде и всюду, конечно, это следствие, ну, во-первых, не про здоровье это. Во-вторых, это нарушение осанки. В-третьих, это плохое настроение. Потому что прогулка, она всегда стимулирует те гормоны, которые сделают вас более счастливыми. Это, конечно, дофамин, особенно в конце прогулки или в конце тренировки, когда у вас есть ощущение, что вы победили, что вы преодолели свою лень.
вы чувствуете, что вы становитесь лучше, вы на мир смотрите другими глазами, вы знакомитесь с новыми людьми, если до сих пор вы не занимались спортом, у вас появляются новые знакомства. И пусть спорт приносит всем радость. Я и своим девочкам всегда говорю, что нужно уходить с тренировки или с физической нагрузки, если вы не тренируетесь в спортзале, в прекрасном настроении. Если вы уходите в спортзал в плохом настроении, значит, ваша тренировка была организована неверно. Или вы слишком долго тренировались, потому что центральная нервная система дает ответ, что хватит, ты переборщила или переборщил. Нужно выходить с чувством объять весь мир. Это уже говорит о том, что все пошло во благо. Спасибо вам большое за приглашение. Всем спорта!

0: слух, зачем он нам нужен и почему очень важно замечать проблемы, если они существуют у детей с самого маленького возраста, как дети вообще начинают понимать, что они слышат, как специалисты узнают о том, что у детей есть проблемы со слухом, можно ли вылечить проблемы со слухом до конца и что делать для того, чтобы хорошо слышать на протяжении всей жизни, можно ли что-то делать. Обо всем об этом мы поговорили с отоларингологом Анастасией Тодосовой.
1: Слух является одним из шести чувств человека. Играет большое значение именно в социализации людей. Служит для предостережения об опасности, для приема информации, для владения знаниями и, естественно, для коммуникации людей. Ребенок начинает слышать, еще находясь в утробе, примерно на 18-20 неделях беременности. Естественно, очень важен слух и для новорожденных, потому что при хорошем слухе ребенок гармонично развивается. Ему необходим слух для социализации, для получения образования, для общения со сверстниками. Есть ряд признаков, по которым можно заподозрить, что у новорожденного или у ребенка есть снижение слуха или какие-то проблемы со слухом. В первую очередь у новорожденных это когда они не реагируют на громкие звуки. Отсутствует именно реакция на эти громкие звуки. Ребенок не реагирует на голос, перестает лепетать, у него скудный словарный запас. Именно при появлении таких симптомов можно заподозрить о снижении слуха. Детки, которые постарше, обычно сами начинают говорить, что «мама, я плохо слышу на одно ушко». У нас в республике во всех роддомах новорожденным проводят специальный скрининговый тест слуха, скрининг слуха, что позволяет нам на раннем этапе найти причину снижения слуха у детей и уже выработать дальнейшую тактику лечения таких детей. В пожилом возрасте снижение слуха появляется на фоне сопутствующих заболеваний. Это обычно острые или хронические отиты, которые не были вовремя вылечены. Это сахарный диабет, также это последствия инсульта. К таким же болезням относится цереброваскулярная недостаточность, цереброваскулярная болезнь. Также у людей пожилого возраста снижается слух из-за того, что некоторые работали в неблагоприятных условиях, то есть в помещении, где было очень шумно. Это тоже влияет на снижение слуха. И, конечно, на снижение слуха может влиять и наличие серной пробки, которая может возникнуть в любом возрасте. Поэтому не всегда нужно переживать, что вот пропал слух. Нужно вовремя обратиться за помощью к специалисту, чтобы установить причину потери слуха. По каким признакам пациент понимает, что снижается слух? Обычно они сами это замечают, они приходят уже с жалобами на снижение слуха. Некоторые приходят, говорят, что другие люди, с которыми они общаются, заметили, что плохо слышат и настаивают на посещении врача. Поэтому после того, как мы выслушаем жалобы пациента, мы подозреваем уже снижение слуха, но затем мы делаем осмотр, делаем аудиометрию вербальную, инструментальную и, как последнее, делаем аудиограмму, чтобы установить точную причину снижения слуха у пациента. К сожалению, специальных упражнений, чтобы развивать слух, чтобы его поддерживать в пожилом возрасте, нету. Единственное, мы стараемся не приводить к более к ухудшению слуха. Да? Если пациент имеет сахарный диабет, он старается контролировать сахар в крови. Если пациент после инсульта, соответственно, он принимает лечение после инсульта. То есть мы лечим в основном сопутствующие болезни, которые приводят к снижению слуха. Стараемся избегать очень шумных помещений для того, чтобы слух не снижался сильнее. Стараемся избегать отитов, именно гнойных отитов. Стараемся не болеть по возможности. Очень важна гигиена ушей. При гигиене, после душа, после ванны, аккуратно уголком сухого полотенца вытираем ушко. Не пользуемся палочками ушными, потому что, во-первых, можно травмировать барабанную перепонку, которая спровоцирует снижение слуха. При наличии серы можно эту серу затолкать глубже и образовать серную пробку. И тоже может снизиться слух. Для профилактики образования серных пробок можно использовать специальные средства, которые называются цирруменолитики, да, которые растворяют серу. Существует ряд рекомендаций для того, чтобы поддерживать слух на хорошем уровне, чтобы не приводить к снижению слуха. Это в первую очередь для тех, кто носит наушники, слушать на допустимом уровне музыку. Делать частые перерывы. Для тех, кто любит посещать концерты, старайтесь и очень шумных помещений избегать, либо садиться подальше от колонок. Для тех, кто работает в неблагоприятных условиях, где очень шумно, старайтесь носить специальные беруши и проходить хотя бы раз в год профилактический осмотр.

0: Мы продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румыния. Сегодня поговорим о том, как защитить детей от воздействия вредной цифровой среды.
1: Интеррадио Румыния.
2: Цифровизация влияет на нейрофизическое, психологическое, социальное, культурное и не в последнюю очередь трансгенерационное развитие ребенка и среды, в которой он растет. Однако не сами устройства ведут к определенному поведению, а решение о том, как ребенок проводит время, на что направляет свою энергию, с кем и как взаимодействует в интернете или как относится к себе. Почти 80% детей в Румынии пользуются интернетом без каких-либо ограничений, согласно результатам социологического исследования организации «Спасите детей». Более трети детей в возрасте от 12 до 14 лет имеют публичные профили в социальных сетях, что облегчает частый контакт с незнакомыми людьми. Почти половина из них были завязаны в разговор с незнакомцами в интернете, а треть сообщили о случаях домогательств или неприятных взаимодействий. Более двух третей детей были подвержены травмирующему контенту, в отношении которого лишь ничтожный процент, всего 5%, имели смелость обратиться за помощью к взрослому. Онлайн-реклама запрещенных для несовершеннолетних веществ, алкоголь, табак или лекарства, достигает большинства детей, особенно подростков старшего возраста. А опасные вызовы, так называемые челленджи, видны для 60% детей, и часть из них активно участвует в таких рискованных действиях. И, наконец, двое из 10 румынских детей в возрасте от 11 до 15 лет проявляют симптомы психологического абстинентного синдрома, когда им отказывают в доступе к телефону или другим цифровым устройствам. В этих условиях что же делать? Проект, представленный депутатами Национал-либеральной партии, предлагает сделать медийное и цифровое образование обязательным предметом в средней и старшей школе. Инициатива направлена на формирование навыков, необходимых для ответственного использования онлайн-среды. По словам депутата Йонуца Строя, Румыния входит в число последних стран Европейского Союза, которые не включили этот предмет в школьную программу.
3: Я видел всевозможные ролики, смонтированные с помощью искусственного интеллекта, которые искажают смысл многих событий или реальности, в которой мы живем. Фейковые новости, без каких-либо источников, которые распространяются и ведут к определенному поведению. Я видел некоторые вызовы для детей, которые очень быстро становятся вирусными и, к сожалению, становятся для них трендом. Я видел мошенничество. Я видел фальшивые аккаунты, которые пытаются их заманить, украсть их личные данные или многое другое, что интересует тех, кто использует эти технологии в совершенно других целях.
2: Параллельно с цифровым образованием Европейская комиссия хочет усилить законодательство, направленное на повышение ответственности владельцев онлайн-платформ. Почему комиссия? Потому что проблемы, связанные с деятельностью детей в виртуальном пространстве, существуют не только в Румынии, но и на уровне всего Европейского Союза. Евродепутаты уже обсудили план мер, принятый исполнительной властью в Брюсселе. Вице-председатель Европейского парламента Нику Штефануца выступил за то, чтобы, например, киберпреследование считалось преступлением.
3: Тем не менее, возрастное ограничение для социальных сетей – это вопрос, который стоит обдумать. Французы сделали это не зря, потому что, хочу пояснить, социальные сети созданы с помощью алгоритма, который вызывает зависимость, и поэтому мы должны подумать, что запретить в школе, а мы уже запретили алкоголь в школе, курение в школе. Возможно. И телефоны не должны быть частью повседневной школьной жизни, и социальные сети тоже.
2: В Бухаресте мнения по этому поводу пока разделились. Организация «Спасите детей» хотела бы полного и без исключений запрета доступа к социальным сетям для детей до 13 лет и доступа для детей от 13 до 15 лет только с явного согласия родителей. Джорджи Роман, программный директор организации.
3: Необходим запрет для детей до 13 лет, но очень хорошо проработанный с технической точки зрения, А когда речь идет о 13-15 годах, то не просто согласие, а проверенное родительское согласие. В том смысле, что родитель должен убедиться, что на телефоне есть решение для родительского контроля, которое защищает ребенка не только от сетей, но и в целом от многих других сайтов, которые не организованы как сети, как социальные медиа, сайты, которые содержат оскорбительные материалы, которые содержат крайнее насилие, которые приглашают детей к просмотру порнографических материалов для взрослых и даже к производству материалов в обмен на деньги. Таким образом, речь идет о гораздо более надежной защите для детей в возрасте 13-15 лет, с согласием на доступ детей к определенным сетям после того, как власти проверят, что родители учитывают все эти аспекты безопасности для ребенка.
2: На политическом уровне глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раэд Арафат поддерживает ограничение доступа детей и подростков к социальным сетям. Речь идет не о цензуре, а о защите их психического здоровья, говорит он.
3: Дети находятся под сильным воздействием, и мы должны понимать, что в социальных сетях мы допускаем физическое насилие. В социальных сетях дети могут подвергаться буллингу, психологическому насилию, агрессии со стороны своих сверстников, подвергаться стигматизации, испытывать стресс, а это никому не идет на пользу.
2: Детство и юность не должны приноситься в жертву ради прибыли цифровых платформ, считает Раэд Арафат, с чем, однако, не согласен его начальник, министр внутренних дел Каталин Предою. Он возражает, что полный запрет доступа детей к социальным сетям приведет к разочарованию и чрезмерному любопытству. По его мнению, решение может быть найдено только в рамках серьезного и основательного образования. Детей нужно научить распознавать ложную информацию, манипуляции, разжигание ненависти или токсичное поведение в онлайн-среде, говорит министр внутренних дел. В конце концов, независимо от принятых решений, важно, чтобы безопасность несовершеннолетних в интернете стала приоритетом государственной политики. Необходимо, по мнению неправительственных организаций, разработать и внедрить последовательные меры по предотвращению, цифровому образованию и вмешательству, которые соответствовали бы современным реалиям. В равной степени необходимо, чтобы социальные платформы взяли на себя ответственность за защиту детей в цифровой среде путем применения политики безопасности, модерации потенциально вредного контента и реального функционирования механизмов подачи жалоб. Все это для того, чтобы высшие интересы ребенка были приоритетом.
0: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдова. Меня зовут Алина Грабаровская, режиссер программы Анжела Титюэ-Драган.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. С 1 августа в Молдове вырастет стоимость бензина и дизельного топлива. Национальное агентство по регулированию в энергетике увеличило специальную торговую надбавку на 48 банов за литр. Теперь надбавка составит 4 лея 30 банов для бензина и 4 лея 32 бана для дизеля. Дополнительные средства направят на создание стратегических запасов нефтепродуктов. Согласно законодательству, Молдова должна сформировать резервы топлива минимум на 61 день внутреннего потребления. Создание запасов будет проходить поэтапно до 2034 года. Дизельное топливо в Молдове впервые превысило отметку в 29 леев за литр. По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, со среды дизель подорожает на 48 банов и будет стоить 29 леев и 1 бан. Бензин также станет дороже на 22 бана до 29 леев 41 бана за литр. С начала июля дизель подорожал более чем на 4 лея, а бензин почти на 2 лея. В НРЭ заявляют, что дефицит топлива в стране нет. Запасов дизеля хватит примерно на 8 дней, бензина на 18 дней. Рост цен связывают с международными котировками нефти и ситуации на Ближнем Востоке. Компания «Энергоком» начала закупки природного газа для отопительного сезона 2026-2027. Уже проведены 5 тендеров по выбору поставщиков, часть необходимых объемов законтрактована. Планируется приобрести до 276 тысяч мегаватт-часов газа на период с октября по декабрь, до 270 тысяч на первые месяцы 2027 года, а также до 365 тысяч мегаватт-часов на весь газовый год. В компании отмечают, что закупки проходят поэтапно. Это позволяет сравнивать предложение рынка и выбирать наиболее выгодные условия. Полностью завершить формирование запасов планируют до конца октября. Министерство культуры Молдовы выделило 10 миллионов леев на мероприятие ко Дню независимости. Средства предназначены для организации праздника, оплаты артистов, оформления сцены, звукового и светового оборудования, логистики и продвижения. Программа мероприятий и список участников пока не утверждены. Известно, что в этом году праздник будет посвящен исключительно местным артистам. Точные расходы станут известны после завершения закупочных процедур. В прошлом году на мероприятие ко Дню независимости было потрачено около 6 миллионов леев. Более 300 старшеклассников помогли выпускникам гимназии подготовиться к национальному экзамену.